0: Beraba, Galatasaray, Alessi.
1: Alex, bugünden itibaren Galatasaray formasıyla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray'a güç katacağına inanıyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligdeki başarımızda büyük katkı vereceğine inandığımız bir futbolcu. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'da hizmet edecek bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inanıyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum.
2: Я уже сказал, что для меня была мечта играть в Европе, играть в Лиге чемпионов. И я буду стараться делать все, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цель – помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно выше в Лиге чемпионов. Скажу, что мне очень приятно, что они переживают.